за счастье бабов, ям до дулинки бабов, ям. Любите сурвала, ты задохнешь еще раз. На урфана хулянерон, ты мастрабаси на грани. На урфана перед томи, ты мастери.

ведьме. Ведьме, продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир. Я продам свое сердце ведьме, сердце ведьме, ведьме, чтобы не видеть ведьме, слышать весь мир, весь мир. Ведьме, я продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир, чтобы не видеть весь мир. Я продам свое сердце ведьме, я продам свое сердце ведьме, чтобы не слышать весь мир, чтобы не слышать весь мир, чтобы не слышать весь мир.

0: Сентябрь, сентябрь,
1: Зима бы не попадались в нозу к шпалы. Петлёю гарный ветер замахал.
0: Вот на столе пасхально,
1: а я глядел нарядно, как
0: блюдоносно,
1: в галстуке.
0: Рассыпан щедрой рукою,
1: стой, схватить, сахарный она совсем сапру, уехала. Над лесом рвутся соли, меня в колодезь к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят в обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе.
0: Вот что вы прикованы мной, фру-фру, а есть хрю-хрю, прикалившийся окорок.
1: Дикостоломный осьмизуб настиж прищелкнет.
0: Юненький здоров, мчался
1: уездный гость в селезенку. И все же живу, уже третью потедневку, в слякоти в службу, ничего привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что
2: первый
1: английский святопрестный. Я не произношу, живым душом, стиснув виски, стараюсь выполнить предъездные обещания. Да, спокойно, а не миленькая. Замстали в нем уникальные продукты, заметьте, что сами сделанные
2: оборудования.
1: Меня зажало в люк, я ковыряюсь без памяти, стучу я к нему,
2: знаю.
0: А раньше, чем пройтись по
1: перескам,
0: жареный кунак, дремовший кормится, огромные соленые кунавы, я говорю, как
2: веселись.
0: Для правоверных немцев всегда есть «Дерегивен говорит плюс, мам, май полюс на плюс». А вам пожирается размашное меню и навсегда блюдослов. Убавайте все, а пусть не наступайте на мечи, а вещу, голодайте улицы, где утром дозорно отвага.

0: стареет, поборет. Темнеет, тленит. Молитесь, молитесь, умнеет. Чебрец, трава, дух, слюна. Сын тленит. Гасли куча, разноплотно. Не победил. Жили на мне. Пошла хвала.
1: Спасибо.

Слушай, должен во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционно безопасно должна быть служба. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу, то есть выполнять своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже... Одновременно, по-видимому, если успеют, произойдет переход на отраслевые системы оплаты труда бюджетников, то есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по

0: правее передней сетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопосадочные женщины, то есть музыка с таранцами.
1: Thank you.